сердца страстью и исцеляет, подобно лекарю. Она не терпит фальши и надмен.

музыка — это универсальный язык, который объединяет людей и заставляет ярко гореть факел их сознания, покоряет сердца страстью и исцеляет, подобно лекарю. Она не терпит фальши и надменности. Путь музыканта тернист. Его ремесло — философия жизни и призвание —